Ее, как е наша срака, она треза маришка, послыша гаже сака, черно-бела писана, али па ордича, ой ти наша срака, тоги наша среча.